сможем управлять Брюсом, но мы должны быть к нему готовы. Данная работа должна открыть новые пути для исследования космического пространства и изучения жизненных условий в космосе для людей будущего. Мы не можем управлять будущим, но мы должны быть к нему готовы.

0: должна открыть новые пути для исследования космического пространства и изучения жизненных условий в космосе для людей будущего. Мы не можем управлять будущим, но мы должны быть к нему готовы. Проект «Койромир».
1: Für die Manon heute am
2: 19
1: Jahre jung. Manon! Stimmung!
2: Yeah!